98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация Кропка.ком.

0: сельсавета. І там той замак яго, так першы раз мы ездзілі, то ну палавіна частично не накрыты, там накрыты, там дзеревцы раслі, мы іх высеклі ў сырдзіні. А ўжо другі раз, як прыехалі, то ўжо парэзаў хто-то бэлькі, вот гэтыя, каторыя перакрыцця робяцца. І яны такія смалістыя, што тут столькі апілачка ўляжала, смала пахне, як зайшлі, ўжо бэлькі павыразалі сабе.
1: Это панское здание. Панское здание, то я, это великое там хвост конюшни, что не догорело. Это панское, это червоное все, да давнейшее. И оно не должно раскидаться, пока оно само не рассыплется. Его не разрешают. Ну так уже там, туда аллейку были сделали, я еще гоня, что помню. Поездок бегал, и спирт возил, и ту сторону было завернуто. Уже, вот у чем, конечно, возили этот спирт отсюда? Ой, то кто мужики были такие, как вот у сейчас, как мы говорим, я алкаши, да. Да ходи, да-то черпали у канавчик, разольется уже. Ну, лужи не черпали, то спирт. Ой, было интересно. А туда, как уже, как вот дорожка идет, вот отсюда завернуто. Цветами засажено. А цветы были такие, вот это гано белые бубки, я говорю, я не знаю, как называется, вот коля клуба шатов есть, всякие, всякие. Ну, красотища было от души. Вот тут было весело и хорошо. То я что-то тут 30 год живу, я жила в том окранах, а Леся, ну, за мамой ходила на работу, ходила, примали. Это, конечно, уже прибудована, наша площадь прибудовали, эту старую сгорела. А то я червоное высокое здание, это все панское стоит. Вот там, где высокое спирт гнали, а тут сюда его уже рассыпано, сам же пан с паней. И пані была худенькая, за мене худейша была, і нижша была ще такая, але была яна гостра вельмі. О, была яна такая. О, а далі ж поїхала, она поїхала. Уже пан думав, що поїхала яна, поїхала. Взяла, вернулася, чого вона вернулася. І от туди їдучи по лівій стороні. Забили її і знасилували, і гола, як мама родилася, лежала. Ну, от подобрали ж люди, зробили, скрутили, на коніка завезли. Туди под дубники, як под острові, що там похоронили. І там стоїть пам'ятничок. Ми їздили з Ніною до Кухарчика, глядели. Написано, пані Ванілович.
2: Уздовж поділеної Білорусі. Наші кореспондентки вандрують по довоєнній білорусько-польській межі.
3: Радіорація.
4: Зробіть такого віртуального кандидата, і який мусив би бути, щоб у Білорусі були справжні вибори.
5: Саме страшне, що це була, звісно, війна, яка найбільше мені вразила.

0: Верно, одним из таких еще отдаленных и трошки сумных финалов это было принятие той конституции, якая отбылась в 94 году, якую партия БНФ воспринимала как погрозу для нашей суверенитету, нашего развития нашей молодой демократии, бо она предугледжувала политическую посаду президента, что заявлялось самим себе, вот этим схованной погрозой формирования авторитарной влады. Что отбылось, вот праз год уже в Беларуси повсюду действовал авторитарный режим, який изменил неконституционным шляхом державную символику, подманувши виборців і удільників референдуму, сформулювавши їх не так. Я лічу, що гэту хронологію далейшу, з 91-го года, там, з 25-го жнівня, треба розглядати як один вельми щільно ув'язаний процес. І його треба розглядати, я думаю, що в гэтому повинні бути монографії написані, де будуть обагульнені многі факти, зв'язані із тим, як дійнічала позиція БНФ, як дійнічала більшість комуністична, що відбувалося в той час на міжнародному зровні, там, як США дійнічала, як країни найбільш больш важные евразвязы дейничали, как дейничала Великобритания, что отбывалося по линии стосунков президента Ельцина и президента Горбачева. Вот, как бы это все контексты собрать у один некий великую визию. Вот. Это, конечно, было бы цікавая такая вот праца, якую мы, белорусы, так само со своего боку, со своей позиции, повинны были бы написать. Я думаю, что у нас еще это напереди. Есть живые удельники тих подеев, есть светлые головы доследчики, которые этим периодом истории занимают. То я спадзяюся, мы это еще почитаем.
1: Як я спадзяюся, что 19 вересня будет так само сапраўдным святом беларускай сцяга герба, який был 35 год тому прыняты, и який назва змененная с БССР на Республику Беларусь.
2: Протяг войны, война ж протягивается. Это той процесс, який ішоў все 20-е стагоддзе. Удалося нам, кажется, скарыстаць момент, падрыхтаваць силу, бо каб не было нашей силы, не было б нашей фракции, не было б фронта, то, конечно, ничего не было. Падрыхтавалі силу, адпаведным момент гэтую силу скористали. Але на Усходе была сила еще большая. А кроме того, влада оставалась у коммунистов. И през 3-4 годы они поставили своего ставленника и фактично през его зробили внутреннюю оккупацию Беларуси. Та политика, якая проводит Москва през Лукашенко, это политика внутренней оккупации. Знищение культуры, знищение эдукации, знищение школы, затягивание в свою залежность от своей там энергоресурсов и так далее. Это элементарная такая политика, якую Россия сейчас проводила. Вот теперь они в 94-м году, когда поставили своего ставленника, и они тримают его всеми силами. Когда в 96-м году критичная была ситуация, он висел на волоску, и они кинули все, все керавництво России, Селезнев, Строев, Черномырдин, премьер-министр, на самолет и приперлись в Беларусь ратовать этого сукиного сына. Еще и Ельцин прилетел, более пьяный был. Разумеется, что? Тому вот такая ситуация. Тому это протяг боротьбы за наше існування и за незалежность. Але уже маючи державу, уже мы змагаемся за нашу державу, якую мы маем, и якая под их зараз фактично улада, ибо они мають своего ставленника, проводится. Иде неровная боротьба, але у идейном плане, у плане идеологии, у плане справедливости, у плане мачимости у духовных, у нас перспективы есть, а у них нема. Ни у Путина, ни у Лукашенко. У Лукашенко никакой идеологии нема, только свою ладу заховывать, как кажется, и все. Ну и его фобии еще есть, ненависть до белорусчины. Это уникальный выпадок у нашей истории, когда Москва поставила своего ставленника у Беларуси ставленника Мамилюка. Бо были всякие там, Машеровы там так само хорошие, это, как кажется, ставленники российские. Але это Мамилюк, он ненавидит все белорусское. При белорусской мове его кривить просто, просто перекошивается тварь. И Москва это убачила. Ой, хороший парень, вот такой нам надо. Давай вот так вот. А если так не будешь, знаешь, мало ли что. Просто ничего не казали, а лишь, я кажу, тень прихожена витая над ними. Тому это такая, это протяг войны, протяг боротьбы за наше існование, мающую уже державу. Мы змагаемся за існование нашей нации и культуры будучини. Мы змагаемся у стане гибридной войны с Россией. А Украина змагается у стане горячей войны. То же самое на Украине, только там они поперли уже с танками, с самолетами и с ракетами.
1: Вы узгадываете этого Мамилюка, вы в одном из интервью опошних узгадывали, что под час голосования этого исторического района просто вышел в залы, как не удельничать в этой исторической подеи.
2: Ну так, потому что ему это все было ненавистно. И он просто не хотел перед Москвой, каб ніяк себе засведчыць. Его еще, можа, скажем, он не вельмі уявляў, что з гэтага будзе. Але лепш за ўсё, каб ён тут быў ні пры чым. Бо яго стаўка была, ён увесь час, ён жа ж ездзіў туды ўсё, ён увесь час спадзяваўся, што яго Москва патрымае, ён тут стане нейкім начальнікам. Таму ён абсалютна рацыянальна это зрабіў. Ён не рэгістраваўся, як быццам яго не было. І такіх было 9 чалавек. Акрамя яго яшчэ былі дэпутаты, ярыя камуністы, бетонныя, якія проста рашылі, ну, засведчыць, што не ўдзельнічаць. Яны не ўстрымаліся, не былі супраць, просто не галасавалі, выйшлі.
1: Спадразанон, у будучай Беларусі вольнай у нас ёсць 25 сакавіка, 27 ліпеня, 25 жніўня, дзень 25 жніўня, які мае быць статус сярод дзяржаўных святаў.
2: Гэта найвышэйшае свята, это дзень незалежнасці Рэспублікі Беларусь, бо ўжо ёсць дзяржава створаная, а самы таксама вельмі высокі статус у незалежнасці БНР. Это перамога нацыянальнай ідэі, это падняцце сцяга, вольнага сцяга незалежнасці. І таму неяк от само сабой атрымалася, што як утварыўся фронт, і першыню мы это святкавалі, то назвалі дзень волі. І гэта вот некі стала дзень волі, 25 сакавік, калі вот дзень волі. Яно так от атрымалася. Таму гэта два найважнейшыя святы. Дэкларацыя это пераходны этап, вот, але ён таксама вельмі важны быў этап. Таму мы маем тры такія вот важныя этапы ў 20-м стагоддзі. З іх вельмі важная 25 сакавік і завершэння гэтага працэса. Гэта 25 жнівень. Всё, што астатняе, это ўжо барацьба нацыі за выжыванне, маючы сваю дзяржаву, сваю эміграцыю, сваё ўсё.
1: На вашу думку, 25 жнівня гэта ў новай Беларусі, на якую ўсе мы верым і хочам вярнуцца, якім павінна быць святам?
0: Хутчэй за ўсё, правільна назва гэтага дня гэта дзень незалежнасці. Ну так, бо незалежнасць гэта для мяне наступны этап пасля таго, як народ вызначае сваю шлях да волі. Таму ёсць дзень волі. 25 сакавіка. Ён трошкі так нават сімвалічна праз паўгады 25 жніўня, ён, ну, праўда, і стагоддзе ўжо практычна прайшло там паміж гэтымі падзеямі, там 73 гады. Але тым не менш ён перацікае ў дзень, які фіналізуе гэтую волю да свабоды ў якасці незалежнай дзяржавы. Таму я лічу, што гэта вось файная такая вось, можа быць, трошкі складаная канструкцыя гістарычна, ну, яна абумоўлена нашай складанай гісторыяй у 20 стагоддзі. Ну, натуральна, што 19 верасня яны павінны быць днём вось гэтых сімвалаў нашай дзяржаўнасці і бел-чорна-белага сцяга, і герба пагоні, і назвы краіны як такой, якія в адзін шэраг становяцца як атрыбуты нашага суверэнітэту. Ну, безумоўна, не забываем 17 верасня, дзень трагедыі, калі Беларусь у выніку змовы двух таталітарных дзяржаў адначасова атрымала свабоду, не свабоду, прашу прабачэння, свабоду гэта назваць нельга, гэта не свабода, але в адным баракі. І вось мы ў гэты дзень кантраверсійнага адзін калі наш адзін народ аказаўся ў адным савецкім баракі, таксама павінны нейкім чынам пісаць у гэту гістарычную памяць. Што гэта будзе за дзень, як ён будзе, скажам так, напаўняцца? Я лічу, што таксама тут павінны паработаць гісторыкі, таму што на сённяшні дзень лукашэнкаўскія ўлады не спекулююць гэтай датай, яны лічаць, што памяць пра 17 верасня ў кантэксце святкавання гэта належная з'ява. Ну, я так не магу сказаць. Гэта з'ява, которая прывяла, ну, для маёй сям'і да трагедыі масовых репрессий террора 39-40 год для сотен тысяч белорусов, до вынищения практично всей этничной группы поляков, которых практично все эти полторы годы смогли, спочатку их репрессовали, вывезли у вагонах. Вот. Тут треба подумать про то, как менавіта вось верасень месяц, и он выглядает и у календары этих символичных дат. Это серьезная тема.
1: Вашай увазе была перадача «Мы бачым» аўтарства Юрася Дзешука, прысвечаная падзеям жніўня-верасня 1991 года і станаўлення Незалежнай Рэспублікі Беларусь. Мы пачулі галасы дэпутата Верховнага Савета 12-га склікання, а зараз кіраўніка руху «Вольная Беларусь» Зянона Пазняка і Юрыя Мелешкевіча, выконваючага абавязкі кіраўніка партыі «Беларускі народны фронт».
3: «Мы бачым» – публіцыстыка для інтэрв'ю на Радіо Рацыя.

0: Радио Рация.
1: Альянс беларускіх незалежных экалагічных арганізацый апублікаваў рэзкі і грунтоўны аналіз ацэнкі ўздзеяння на навакольнае асяроддзе будучага беларускага пункту захоўвання радыеактыўных адкідаў. На думку эксперта, у цяперашнім выглядзе праект уяўляе пагрозу, а якасць дакументацыі не дазваляе аб'ектыўна ацаніць яго рэальныя экалагічныя рызыкі, кажа ўдзельнік альянсу і беларускай антыядзернай кампаніі фізік-атамшчык Андрэй Ажаровский.
2: По самому тексту, который предоставлен общественности для обсуждения, вопросов очень много, и он выглядит крайне небрежно написанным. Встречаются несуществующие в природе радиоактивные вещества. Вот там написано С-144, но нету такого углерода. То есть ребята, атомщики, понимая, что в Беларуси сейчас со стороны общественности к критике их работы никто не прислушивается, решили сделать продукт достаточно низкого качества. Теперь про саму идею. Все же надо отличать текст, который мы можем критиковать, и то, что они придумали. А придумали они скопировать худший российский образец. То есть приповерхностный, немного закопанный, немного, ну, на 3-5 метров, пункт захоронения радиоактивных отходов. Основная проблема в том, что если этот проект прямо сейчас реализовать, то будущим поколениям, скорее всего, достанется могильник, который будет протекать, который не будет выполнять свою функцию, из которого радиоактивные вещества будут попадать в окружающую среду. Почему я могу так утверждать? Ну, ровно такой же приповерхностный пункт захоронения радиоактивных отходов есть в городе Обнинск в Российской Федерации. Там захоранивались радиоактивные отходы первой советской атомной электростанции. И этот могильник протекает.
3: Калі сапраўды нельга закопваць ядерные откиды, то что з ними можно зрабіць? Есть некий лепший вариант, у тым ліку для Беларуси?
2: Не надо радиоактивные отходы закапывать. Вот эта иллюзия, то, что можно закопать и забыть радиоактивные отходы, закопанный могильник, отходы будут находиться в окружающей среде, будут подвергаться разрушающим факторам со стороны геологических процессов, гидропроцессов, связанных с водой. С большой вероятностью в первые же сотню лет могильник будет разрушен, и будущим поколениям, а это пройдет, ну, в общем-то, 3 поколения, да, получается, тратить деньги на то, что вот так же, как сейчас в Обнинске происходит, на то, чтобы раскопать то, что вот безумные деды закопали. Не надо радиоактивные отходы закапывать, это ненадежное решение. Примеров протекающих могильников в мире много. Самый скандальный, ну, если брать не Россию, это Германия, могильник АСС-2. Сейчас Германия тратит миллиарды, чтобы вынуть радиоактивные отходы из аварийного могильника. Поэтому вот какого-то надежного решения проблемы радиоактивных отходов не существует. Хотя вот тот текст, который белорусские атомщики представили, вводит в заблуждение общественность. И общественности, и лиц, принимающих решения, и утверждает, что есть какие-то новые технологии, которые позволяют гарантировать, что могильник будет сдерживать радиоактивные вещества в течение сотен лет. Нет, таких технологий нет. Бетон не вечный, особенно если бетон закопан. Повторю еще раз, а почему они выбрали худший российский образец? В России же есть, в Подмосковье, в Сергиево-Посадском районе, есть надземное хранилище, которое будет потом переведено в могильник, и которое, ну, не то чтобы оно решение проблем, но оно, по крайней мере, менее рисковый подход. А в оценке воздействия на окружающую среду про это, про то, что есть альтернативные решения, альтернативные конструкции мест размещения радиоактивных отходов, не написали белорусские атомщики про это, скрывают как факты протечек могильника такого, как был в Обнинске, так и скрывают факты существования других решений, ну, например, контролируемого приповерхностного хранения. Это не то чтобы решение, но это позволяет будущим поколениям контролировать состояние барьеров, состояние контейнеров, состояние зданий, строений. Вот решили запудрить мозги, пользуясь тем, что, ну, мы знаем, что экологические организации Беларуси находятся под прессингом, особенно те, кто критиковал атомный проект Лукашенко, записывают в каких-то экстремистские формирования и ровно поэтому не хотят слушать никакой критики. А это создает условия для принятия неправильных решений, которые могут привести к радиационным катастрофам в общем-то ближайшем будущем. Ближайшие 100 лет — это не так и далеко.
3: Так, і не толькі самі грамадскія арганізацыі, але агулам супольнасць беларуская знаходзіцца пад прысынкам страху, як і незалежныя СМІ, якія цалкам знішчаны ў Беларусі на сёння. Ці захоўваецца хаця б сёння такая мажлівасць звароту да Беларусі праз рэгулятары краін суседак, Латвія, Літва, Польшча, можа быць МАГАТЭ, ці ўсё ж такі ўжо такіх рычагоў уплыву не засталося, каб давесці, напрыклад, вашу пункт гледжання як незалежных экспертаў да ўлады ў Беларусі?
2: Ну, мы знаем, што беларускі атамны праект развіваецца вопреки мнению соседей. Беларусь наплевала на мнение Литвы и атомную станцию построила. Я не думаю, что по отношению к могильнику белорусские власти по какой-либо причине будут прислушиваться к мнению как внутренней критики, так и мнения соседних стран. Что касается МАГАТЭ, эта организация, к сожалению, не является независимой. В уставе МАГАТЭ написано, что цель организации – способствовать развитию атомной энергии во всех странах мира. Они закрывают глаза на проблемы атомной энергетики. МАГАТЭ же не протестовала против строительства Советским Союзом опасных реакторов РБМК. Тысячи, не протестовала против размещения Японии в цунами-опасной зоне своих атомных станций. МАГАТЭ всегда говорит, очень хорошо, стройте. И, то есть надежды на МАГАТЭ у меня нет. Единственная надежда на, может быть, нехватку ресурсов, потому что, конечно, написать на бумаге «мы сейчас построим какое-то такое сооружение», а потом вдруг откуда-то из бюджета доставать деньги. Это атомную станцию – Россия проспонсировала, да, она была построена за счет российского экспортного кредита. Могильничек-то белорусским властям придется строить самим за счет деньги бюджета. Никто им не поможет, ни Литва, ни Россия, ни МАГАТЭ.
1: Говорил физик-атомщик Андрей Ажаровский, с которым разговаривала Ольга Семашко.

0: Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
1: Колькасць людзей за 65 гадоў у свеце ўпершыню перавысіла колькасць дзяцей да 5 гадоў. Гэта вынікае са справаздачы бюро перапісу насельніцтва ЗША, а выснова справаздачы – глабальнае старэнне насельніцтва ў свеце агулам.
2: Прычына – імклівае падзенне нараджальнасці і павелічэнне працягласці жыцця. Дэмографы прагназуюць, што тэндэнцыя ў бліжэйшы час будзе толькі ўзмацняцца. Калі ў 25 годзе ў свеце было каля 852 мільёнаў людзей 65+, то да 2060 года іх колькасць можа вырасці да 2 мільярдаў.
1: Старэнне насельніцтва стварае праблемы для пенсійнай сістэмы, медыцыны і догляду за пажылымі, бо працаздольных людзей становіцца менш.
2: Пры гэтым аўтары справаздачы прапануюць сучаснаму грамадству пачаць па-іншаму глядзець на старасць. Калі паклапаціцца пра здароўе, ствараць умовы для даўжэйшай працы і адаптаваць працоўныя месцы да патрэбаў пажылых людзей, больш працяглае жыццё можа стаць не праблемай, а дадатковымі гадамі здароўя і актыўнасці.
1: Калі ўлічыць цяперашнюю дэмаграфічную сітуацыю ў Беларусі і прагнозы амерыканскіх спецыялістаў, што чакае нашу краіну ў бліжэйшай будучыні?
2: У эфіры Еўрарадыё пра гэта пагутаралі наш рэдактар Дмітрий Лукашук і эканаміст Леў Львоўскі.
3: Старэнне не тое, што нацыі, а ўсяго чалавецтва, што ли, адбываецца, а адпаведна мы прыходзім да таго, што ж там у нас будзе далей з пенсіямі, хто будзе працаваць на гэтыя пенсіі і гэтак далей. Сапраўды глабальны крызіс, не?
4: Да, да, такіх рэкордаў, антырэкордаў мы ў бліжэйшыя 25 лет, 30 лет будзем видзець многа, это просто один из видов подачи статистики. Но в целом, да, с начала Земли примерно, насколько мы знаем, человечество либо было, количество людей на Земле было либо стабильно, либо росло, вот очень активно росло, особенно последние несколько веков, особенно последние два. И впервые в истории человечества, так громко можно сказать, где-то примерно с середины вот нашего текущего века, с 2050-х годов население Земли начнет уменьшаться. То есть нету такого, что вот в западных странах мало рожают и вымирают эти страны, а вот где-то там есть другие страны, которые не в этих трендах. Все в этих трендах, то есть понятно, что есть страны условно более бедные, где рождаемость выше и все еще выше, чем два ребенка на женщину. Многие из этих стран находятся на африканском континенте, но вот и они продолжат расти, но в целом мир, да, начнет сокращаться вот примерно с середины века, то есть вообще везде рождаемость так или иначе падает.
3: Тое, пра што нам, чым нас заўсёды страшылі, гэта перанаселенасць зямлі, так выглядае на тое, што ну перспектыве там у некім будучым не асабліва то і пагражае гэта.
4: Да, на самом деле перенаселение Земли это никогда не была проблема. Собственно, ну вот у нас буквально, если раньше всегда на планете Земля жило там до миллиарда человек, сейчас живет около 8 миллиардов, вот. Когда только начался этот рост, был страх, что ресурсов на всех не хватит. Но мы видим, что вот чем больше людей, тем, наоборот, у нас больше ресурсов на каждого человека. Да, если так забегать совсем далеко, то вот один из первых экономистов, Томас Мальтус, он как раз начал разбираться в демографии, и он как раз вот начал переживать, что будет перенаселение. Но он не учел технологический рост, который у нас последовал. И теперь вот физически сложно представить себе проблему перенаселения на Земле. То есть, чем больше людей, тем, наоборот, богаче мы все будем. А вот как будет выглядеть мир, в котором население будет уменьшаться, это, ну, как минимум сейчас, более пугающая перспектива, просто потому что мы в таком мире никогда не жили. Многие вещи, очень многие вещи изменятся от каких-то бытовых привычек, ну, вот, не знаю, например, например, в нашем регионе бытовая привычка заключается в том, что многие люди, когда копят деньги, они вот покупают квартиру. Купить квартиру – это вроде как всегда хорошо. Но купить квартиру всегда хорошо, когда мы, на самом деле, надеемся, уверены, что вот через 20, через 30 лет эта квартира будет кому-то нужна. Можно будет ее, например, продать, если что. А в мире, где население постоянно уменьшается, ну, это вовсе не факт. Вовсе не факт, что нужно там строить новую дорогу, новый аэропорт, что нужно инвестировать в какое-то расширение производства, так что это будет действительно совсем другой мир. Но тут, наверное, надо еще разделить, вот мы говорим про глобальное, про человечество, или про локальные проблемы, скажем, развитых стран и в ближайшие там 50-100 лет.
1: И все ж, як будзе выглядаць Беларусь праз десятигоддзе, улічваючы, што дэмаграфічная праблема ў нас адна з самых сур'ёзных у Еўропе. Працягваюць Дмітра Лукашук і Леў Львоўскі.
3: Што чакае, і нават, можа быць, не ў бліжайшыя там 100 лет, а бліжайшыя колькі гадоў, такой, у сярэдняй перспектыве Беларусь. Што там вот з гэтым старэннем нацыі, з выплатай пенсій, што чакаць? Таму што шмат можна настрашыць, а наколькі это сапраўды страшна?
4: Я бы сказал, что это страшно. Или как минимум страшновато. Тут, конечно, дальше уже зависит от суждений зрителей. То есть Беларусь в этих всех трендах, она вполне себе одна из первых стран. То есть у нас сверхнизкая рождаемость, около одного ребенка на женщину. То есть, грубо говоря, в каждом поколении вот новые когорты белорусов – это половина вот старой когорты. У нас большое быстрое старение населения. К концу века у нас, вот если текущие тренды продолжатся, больше половины населения Беларуси будут пенсионеры. Белорусов будет там что-нибудь около 3 миллионов человек. И жить будет довольно тяжело. Это просто если продолжить текущие модели, вот механистически, если вот текущая рождаемость, текущая смертность продолжится. А в реальном мире мы с такими темпами не дотянем до конца века, потому что страна, где половина людей пенсионеры, она просто не может на самом деле существовать. Эта страна будет очень уязвима ко всем экономическим шокам. Более того, большая уязвимость. То есть в чем уязвимость? Пожилые люди, они менее работоспособны. Даже вот в современной экономике, где мы в основном не стоим у завода, у нас есть много там тракторов, машин и так далее, пожилые люди менее работоспособны, ну, просто по биологическим причинам. Это значит, что когда у нас, даже если мы отвлечемся от пенсионной системы, вот больше половины населения пенсионеры, кому-то надо их кормить, кому-то надо вот их обеспечивать, то есть эти люди продолжают потреблять услуги и товары, кто-то должен их производить. Ну, кто их должен производить? Очевидно, молодежь. То есть, в социальном государстве мы молодежь будем обкладывать налогами. Причем именно что мы. То есть, это вот я буду тем пенсионером, который будет там ходить и голосовать. Давайте с молодежи стричь 70% их доходов, чтобы мне жилось как-то получше. Более того, хоть неважно, Беларусь будет демократия или там авторитарная страна, это будет один и тот же процесс. То есть, в демократии точно так же. Я с другими пенсионерами придем на выборы, нас будет большинство, и мы проголосуем, что давайте тут обложим данью всех молодых. Молодежь будет от этого вот стонать под гнетом. И тут же, из-за того, что такие процессы происходят во всех соседних странах, окажется, что переезд куда-нибудь, в Польшу, в Аргентину, в любую другую развитую страну, для молодежи будет становиться все более и более привлекательным. А эти вот другие страны, вот сейчас мы тут видим какой-то правый разворот, когда многие политики в других странах говорят, нет, нам не нужны мигранты, воротят нос и так далее. Так вот, думаю, что последние годы, когда мы слышим такую риторику, это сейчас. Чем дальше, тем больше будут бороться за мигрантов, бороться за молодежь. И вот какая-нибудь соседняя страна предложит белорусской молодежи в 2050 году, а давайте вы переедете к нам, и мы будем облагать вас налогом 20%. А в Беларуси сейчас вас облагают налогом там, 60%. И молодежь поедет, и тогда модели текущие окажутся уже, наоборот, слишком оптимистичными, и начнет происходить вот такой обвальный демографический процесс. То есть, и все это веду к тому, что будет такая точка где-то, не знаю, 2040-х, 2050-х, когда будет очень важно, насколько страна конкурентоспособна. Конкурентоспособна в плане вот, конкуренции за людей и за молодежь. И если она не будет конкурентоспособна, то у этой страны буквально, нет, вот, совсем буквально не будет будущего. Эта страна может перестать существовать, потому что ее молодежь переедет в соседнюю страну.
1: У эфира Еврорадио был экономист Лео Львовский, который потлумачил, что будет с Беларусью, коли у ее застанутся одни пенсионеры.
2: Далей у программе «Евразум».
1: Чи будзе месца Лукашэнку на перамовах паміж Расіяй і Украінай?
5: Месца для Лукашэнкі заўжды є, тому комусь же треба буде там приносити, що там яйця, сир, молоко, каву, але це не означає, що це буде проходити в Мінську.
2: Куды паляціць Белавія, калі закрыецца расійскае неба?
6: Я сёння прачытаў навіну, што ў Гродні аэрапорт адчыняецца. То бок будзе куды лётаць Белавія.
1: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: Тыдзень таму Владзімір Зялінскі папярэдзіў сусветныя авіякампаніі, што расійскае неба становіцца ўсё больш небяспечным.
2: Маўляў, у расійскім небе будзе знаходзіцца ўсё больш украінскіх дронаў, бо Расія, развязаўшы вайну з Украінай, сама ж закрывае сваё неба.
1: Эксперты кажуць, што ў УСУ сапраўды ёсць магчымасць дыстанцыйна закрыць расійскія аэрапорты, і для гэтага не трэба іх атакаваць. Прысутнасць беспілотнікаў у зоне аэрапорта павінна спыніць палёты. І Украіна, глядзячы па ўсім, збіраецца гэтым скарыстацца.
2: Але што будзе, калі расійскае неба закрыецца? Што будзе з беларускай Белавіяй?
1: У эфіры праграмы «І што?» пра гэта паразважалі яе аўтары. Эканамічныя аглядальнікі Вольга Лойка і Андрэй Махоўскі.
3: Ну, наверное, самая такая сейчас очевидная, бурно обсуждаемая, в основном физлицами, любящие бархатный сезон в Турции.
4: Да, это небольшая логистичная проблема.
3: Да, это потенциал закрытия неба российского, и это автоматически закрытие белорусского неба, потому что Белавия остается летать, извините, из Минска в областные центры, если российское небо все-таки закрывается. Оно пока не закрылось, да, но оно такое, в общем, было заявление Зеленского о том, что летать над Российской Федерацией становится все более небезопасно. Да? Медиа вспомнили вот этот план МНДМС про множество дронов, которые фактически парализуют и портовую инфраструктуру, да, и, ну, и все остальное тоже.
4: Ну, сколько такая ремарочка есть. Тут я сегодня прочитал новину, что у Гродня аэропорт отчиняется. То бок будет куда лёт из Белавии.
3: Еще слава Гродня, Богу, ну, слава еще Богу, а мы волновались. Аэропорт.
4: Не, ну слухай, я бачу, что, конечно, там ну, такие просто верхал, про як там бархатный сезон Турции, про то, что треба бить по центрам принятия решений. Особливо мне сподобалась заява Росавиации, которая сказала, что заява Зеленского не имеет юридичной силы.
3: А это мне нелегитимно, да.
4: Юридичной силы.
3: Я читала версии, смешно.
4: Не юридичная сила, главная сила утратила в эквиваленте. Тут, как бы, да. И про то, что Зеленский порушает конвенцию о международных вот этих авиаперевозках.
3: Да, напомним, что небо над Украиной, оно закрыто, собственно, с самого начала, с 22-го года.
4: Ну, в России завсёды, это еще Жванец сказал, коли там он тоже так само цензуру не пройдет, ну, нехай будет, коли у России становится горячо, у России завсёды вспоминают про международное право.
3: Да.
4: Ну, слушай, ну, але никто не сомневается, что Украина может зачинить вот это небо над Россией. Просто никто абсолютно не сомневается, бо техничные для этого причины есть, там есть моральные обмежевания, ну, с боку Украины, да, бо, ну, я бы не хочусь, как потерпеть грамадзянскія самалёты. Ну, то бок, хочуць закрыць так, каб не пацярпелі грамадзянскія самалёты. Ну, але гэта тэхнічна робіцца, ну, як я разумею, калі будзе пагроза ўвесь час, то проста страхавыя кампаніі не будуць страхаваць гэтыя рэйсы. Ну, а авіакампаніі, калі гэта будзе так, як было, ну, мы ж ужо бачылі, такое было, гэтыя блэкауты ў аэрапортах, калі там па 60 часоў былі гадзіну былі аэрапорты зачынены. Ну, проста кампаніі перасталі.
3: Ну, і апошнія вот эти кейсы, дзе рэйс в Кутаісі аблетал плюс 5 часоў, да, рэйс в Египте, из Египта облетал там, по-моему, даже больше часов, да. Слушай, ну, это откровенно дискомфортно, и да, мне нравятся в трете всякие смелые люди, которые пишут, да, слушай, да как он не собьет, мы вообще над Россией летим там гораздо выше, чем летают дроны. А где летает российское ПВО? Видели вообще?
4: Слушай, мне так само, это не только в трете, это комментарии, я бачу комментарии с боку экспертов, что, ну, типа, да, ну, мы же не сомневаемся с тобой, что Белавия будет все ровно летать у Россию. Амаль, ну, никаких, я просто никаких сомнений.
3: Слушай, ну, даже автобусы после вот двух ЧП-инцидентов с поражением дронами, да, ну, они ездят и в Крым ездят.
4: Вот. Все ровно будут летать, там будут стрелять, они все ровно будут летать, сомнений нема, да. И мне, ну, мне цікаво, там, бачу комментарии, такие люди кажут, что, ну, ничего страшного, там транзитный самолет, он на великой вышине летит, дроны не долетят, але, кроме дронов, есть российская ПВА. И мы памятаем, что гэта не дроны збілі азербайджанскі самалёт, гэта збіла расійская ПВА, да? І там чалавек, які яго камандаў гэтым збіццём, ён атрымаў яшчэ ўзнагароду за тое, што ён там абараніў Грозны ад ворагаў. Таму, ну, канешне, гэта, ну, слухай, насамрэч, у прынцыпе лётаць у ваюючую краіну, да, гэта, ну, так сабе ідэя.
3: Слушай, ну, как і ідэя аблетаць на 5-6 часоў, да, а потом будуць історыі, як на гэтай нядзелі з расійскім верталётам, который сел, не далецеў 5 кілометраў, ну, у него тупа кончыўся керасін, да. Ну, вот отличная історія, і дроны не панадабіліся, да.
4: Ну, вот. Ну, вось так, ну, так, там, як бы, ну, зразумела, катастрофу пакуль, дзякуй Богу, нема, як бы, ну, і добра, каб іх не было, там, праляціць 100 гэтых рейсаў, 200 гэтых рейсаў, але ж, ну, даволі адной, я не ведаю, шалёнай расійскай ракеты, да, і гэта ўжо вось будзе тая катастрофа, ну, і потым яны все, потым будзе як з гэтым аўтобусам, да, беларускім, потым яны все будуць казаць, ой, а што здар, а як-то так, вы, ну, да, пускаеце аўтобус пры фронтавой паласе.
3: А мы палітікай не інтересуемся, а бархатным сезонам в Турцыі очень Вен, даже, да, інтересуемся, да. Ну, пока ні адна авіакампанія чётко не сказала, што не будзе летаць, там Пегас немножко подёргался турецкий, Танзания сегодня сказала, что мы не будем летать, потом сказала, что мы 7 сентября возобновим полеты, да, ну, посмотрим, фактически это еще только озвученная угроза, но это не единственная...
4: Я хотел сказать, что это не погроза на самом речь. Это на самом речь, вот я поглядел про эти планы Мандемс, специально, да, почитал, это не погроза, это первая частка, это первый пункт плана, да. То бок там вот план, там вот то робим, и первый пункт плана, это абвесціць гэтым авіакампаніям, што над Расіяй, зрабіць заяву пра тое, што над Расіяй лётаць будзе небяспечна. Гэта не пагроза, гэта першы пункт плана. Вось, як бы, калі глядзець па гэтаму плану, ну, вось, а далей ўжо там некалькі месяцаў на яго рэалізацыю аддаецца, ну, вось, ён пачаўся.
1: Гэта былі эканамічныя аглядальнікі Вольга Лойка і Андрэй Махоўскі, якія ў межах праграмы «І што?» паразважалі пра тое, што будзе з расійскім небам, калі Украіна яго закрые, і што будзе ў гэтым выпадку з беларускай авіакампаніяй «Белавія».

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кропка.ком.